0: come.
1: You two obviously want to suck what a real man has.
2: Весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь остров
0: fucking coming.
2: В океане есть остров
0: fucking coming.
2: В океане есть весь покрытый
3: семен.
2: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
1: Get your ass down from here now.
3: Boy next door.
2: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
0: My God.
2: Видно, их мама родила. Видно,
0: fucking dungeon.
2: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
0: My God.
2: Не ловится, не растет.
0: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
2: Не жалея слез.
0: Stick your finger in my ass.
2: Не жалея слез.
1: Fuck up, boy.
2: Не ловится, не растет.
0: Hey, no.
2: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
0: guitar fantasy.
2: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
2: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И бомбы пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
6: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh, yeah.

0: star.
1: Hey, no boy. Next door.
0: Рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай
1: coming.
0: В этот старый.
1: Hey, no boy.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen. Hey, no.
2: Suction.
0: У Задона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
3: Ой.
0: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen. Hey, no.
2: Suction.
0: У Задона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
3: Ой.

0: осталось боль.
1: Ну что ж ты,
2: Глэн,
1: как?
2: Прирос.
0: Ты, гей. Ну,
1: конечно, не ахти,
0: но поскорее. Suck some dick.
1: И пусть
0: как
1: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
0: Fisting anal.
3: Suction.
1: Затона. Рядом, рядом.
0: Boy next door.

0: Assisting anal
1: suction.
0: Boy next door.
2: Мы до них добраться не умели.
0: Сак
2: нашей юности.
0: Attack.
2: Мы тихо-тихо.
0: Swallow cum.
2: На каждом
3: spanking.
2: Узнавая каждый
0: boy.

0: Spanking.
1: Теперь на месте скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Любит, да?
3: Мы больше не...
4: Do anal.

0: намного глубже, чем просто что вокруг меня. Неужели я это не
1: bondage.
0: Это просто
2: spanking.
0: Мировоззрение. Быть против
1: Master.
0: Не значит быть против
1: Dungeon.
0: Я люблю
1: oh.
0: За запах черных
3: семен.
0: Не дам нажиться на моих я в золотистых
1: как
0: со мной рядом. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел, когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья с
1: гей бойн.
0: Выступая в
1: бой next door.
0: Я не могу
1: coming.
0: Я в себе уверен, снова пахну лучше
3: семен.
0: Бой попал сюда, кто открыл
1: бой door.
0: Я меланхоличный, утерянный среди
3: the семен.
0: Я в полной
1: ain't no
0: dick. Совсем один вокруг меня. Я не ищу среди
3: семен.
0: Как лед лабиринт. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья как я смог выбраться. Мой шушел, когда мне было только 3 месяца. Я хотел когда исполнилось и мое сошла с ума, когда мне было
1: 300.
0: Почти все мои друзья
1: как я смог.

профессорскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: за... Ass.
1: Они на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock.
0: А где...
2: Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как...
2: Drone.
0: На крылечке.
3: Semen.
0: Голодный, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой. Не дал осечки. Когда пробил пустой одного мента, лежим в
2: тюремном,
0: как две египетские бинго. На
2: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мус...

0: как Харя, как
1: okay, на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наши охраняют. Ведь для
1: Master
0: очень важен честный
1: секс.

0: вообще кто?
1: Testing.
0: Агент или...
1: Мистер Эхвард.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на ответ, которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог...
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю anal. Никак мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить за...
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз.
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом. Бездействие. При содействии. Убейся, если ты не...
0: Gay.
1: Если ты не...
0: Bad.
1: Наш...
0: Dungeon.
1: Не спасет, и чудодейственное...
0: Cult.
1: Хотя все переплетено.
0: Anal. Next door. Sex.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик, master.
1: В бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Окей, секс.
1: Дежавю тут.
0: Снаппер.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Лейтер-клуб. Бэткак.
1: Монтаж и фист-стоп. А дальше.
0: Данжоус.
1: Не видать.

0: рублей, так сразу.
1: Требуют бойный дуа. Стреляться ли мы? Нету близнецов тут. Нету эзотерики, сынок.
0: Full matter.
1: Идут войной, если у населения
2: семена.
1: Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас варит.

0: bondage.
1: I'm so horny.
2: Yes, захочу.
1: Do anal.
2: Dick.
3: Fisting is 300.
2: Dick. And it up to
3: latex.
2: Maximum stuff. At a
4: dick.
2: Может быть, чуть
4: semen.
2: Если ты это заслужишь.
4: Fucking bitch.

0: Чуки.
1: Если фингер
2: не сотрутся и не заражает,
1: как
2: мы даем.
1: Turns me on. Horny, horny.
2: Suck,
0: bad cock.
1: Come.
2: Please.
1: To you.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Ну и дойдет.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: Dungeon Master. Deep Dark Fantasy. Anal. Bring ass.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая
0: Latex Club.

0: Billy.
1: У тебя через два дня день рождения, мы с...
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю...
2: Gay party sex.
1: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
0: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
2: Gay party sex.
1: А что ты хочешь?
0: Billy.
3: Я хочу...
2: Finger in my...

выбирать. Проваливай, мы в дребезге. Тобой какой-то палево. Ты ломаешь, ты кусать. Проваливай.

0: ослепший старый ночью проходил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Честно.
1: Данжен.
0: Порвали все эти фонари.
1: Бали.
0: Покасали, срали, типа, полы отрываешь.
2: Лапоня.
0: Сами.
1: Да, да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Doom.
1: Anal.
2: Он всегда любил.
3: Suction.
1: Folk matter.
2: Помогло.
4: Semen.
3: Maggots.
2: За полчаса сожгло. Но в
3: Yuck.
2: Ночной.
1: In dungeon.
2: Кто-то рявкнул.

0: next door. Just lube it. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и
2: полопай пять.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass fisting.
3: Я каждый
0: cum my ass finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если... Разлучить... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of band.
1: Я каждый порт, каждый
0: call from my ass.
1: Перебу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call from my ass.

0: You're making me horny.
1: Fuck you!
2: Лес с деревьями дал
3: дик. Come.
2: Плод мелкими каплями прогонит
3: мать.
2: И среди всех своих остались лишь
3: 300
2: бар. Намятый
3: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: Do it.
1: Где это?
2: Latex.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у Александра.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

0: Это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь,
0: накрывал поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь,
0: это все любовь.
1: Блядь,
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: трахать именно на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как?
1: Ain't no horny.
0: Мой

0: Одно движение, и фонтан
1: семена
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cunt boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: к latex club.
0: Начинает
3: swallow.
2: Сердечко, когда мы do anal boy.
3: Вроде бы
2: come
3: мало, но
2: stop.
3: И не надо как
2: понять,
3: что
2: master любит.

0: Radio.
1: Gay website.
2: И сейчас о главной селебрити интриги года, таинственном побеге
3: Маргариты.
2: Вместе с Дарком. Но нам все-таки удалось найти.
4: Помнишь,
2: они покинули...

0: Эй, ну.
1: Про меня говорят, что типа друг.
0: Ass.
1: Ты заебло, что не замечаешь заслуг. Но мой
0: 300.
1: Больше, чем любой.
0: 300.
1: Ищите, как...

0: 라디오
1: 게이 웹사이트
2: Make me come,
3: boy.
2: Make me come,
3: please.
4: Мы так любим дешевые
5: фестинг
4: с непродуманными
5: подходами,
4: где немножечко
5: stick dick in ass,
4: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
6: spanking
5: amazing.

Насколько ты horny, my ass. Вытри рукавом, пусть старые вечно рвут anal. Мы сможем stick finger in boy next door. Do it. Swallow. Do it. Do anal. Deep. Мы so horny. Мы master. Сверились. Мы как будто не fisting. Ass. Друга мы как будто. Oh! In dungeon.

0: his dick.
1: Really?
2: Swallow.
1: Really?
3: Do anal.
2: Deep.
3: So horny.
0: Master.
4: Fisting.
2: Ass.
0: Brain dungeon.
5: Мы так любим дешевые
0: фистинг
5: со смешными
0: глазами
5: нашими.
3: Да, you ain't no.
5: Мы припоганно
3: fucking coming.

0: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг
1: fantasy.
0: Наверное, я не доживу до своих.

0: видишь.
1: Swallow my cum.
0: Майк, ты завидишь дорогу.
1: Fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ask.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой.

0: ass.
1: У меня есть
0: ass. Anal.
1: Oversize.
0: Cum.
1: Мужки на нас.
2: Ass.
1: У меня есть
2: ass.
1: Не волнуй.
0: Butt.

0: известно горячей и невыносим нежностей.
1: О, мастер.
0: Любимый зато.
1: Do anal.
2: Really?
1: You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. You'll be fisting ass. Stick some fingers.

0: кто увидит, тот сразу...
1: Колы.
0: Для кого-то
2: семеном
0: нам запахнет. А мы что? За пазухой мы держим.
1: Сак.
0: Не подходи! Сак. Не подходи!
1: Сак.
0: Не подходи!

он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты, я ему отрежу. Я

0: Your finger in my ass. Your finger is so deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
1: Billy.
0: Suck some dick. Stick your finger.
1: Yeah! Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex.
1: Billy.
0: Stick your finger. That's amazing. Gay website.
2: Приготовились, Лев?
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
4: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
4: coming.
3: Мужчины. Это мужицкий
4: секс.
3: Аллилуйя,
4: this is...
3: мужиков! Эй, эй, мужицкий
4: секс!
3: Аллилуйя,
4: this is...
3: мужиков! Эй, эй!
5: Повторяю!
3: Растущая влажность.
6: Дикс.
3: Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
4: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
4: coming.
5: Приготовились?
3: С неба
4: coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий
4: секс.
3: Эй, эй. И я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
4: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий
4: секс.
3: Очень разные мужики
4: камень.
3: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
4: камень.
3: Мужики, аллилуйя,
4: this is...
3: мужиков. Эй, эй,
4: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
3: Эй, эй,
4: мужицкий
3: секс. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
3: Эй, эй,
4: мужицкий
3: секс. Аллилуйя, мужицкий
4: секс.
3: Эй, эй,
4: this is
5: мужиков, аллилуйя.

0: il mio stare l'anfra gli ti maia
1: game
2: latex gloves
0: l'anfra на всех ветвях
1: губка
0: ланфра-ланфра
2: Катита,
0: там свеж
1: Some dick
0: Ас густа, постель из ландыши пуста Лети в мой день

0: мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок
1: кам,
0: Ланфрен, Ланфран, такие
2: Fancy.
0: Так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: кам,
0: твою
1: ассу,
0: и семен
1: падает, my ass.

0: Ладно, покажет
1: с днем Семена.
0: Поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Систем Эйдол. Полмастер.
0: На виду, к сожалению.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка. Твоих руках.
1: Finger.
4: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow.
4: Скучно.

0: Radio.
1: Gay website.
2: В пустой
3: dungeon.
2: Одиноко.
3: Fuck you.
2: Тот каждый
1: boy next door.
2: Пахнет
1: дыками.
2: Я вроде
1: coming.
2: Но все же
3: fuck you.
2: Ведь понимаю, что хватает открытых
1: anal.
2: Но
1: swallow.
2: Тяжело. Мой
1: bad cock.
2: Совсем.

0: My ass.
1: Bad cock.
2: Болтаю, ты мечтаешь.
0: Suck some dick.
2: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
2: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
2: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит будь.

0: Семен.
1: Фэт
2: Хак. Пронесет, а потом по ней пройдет
3: Хип-хоп лоу.
2: Снова он чистый.
0: Майкл. Дик. Дар.
3: Дунжин.
2: Фингер
3: стик.

0: ванной. Строю так планы, чтобы скорее, чем можно представить.
1: Yes,
0: your с удушением в руке на шее, надеюсь, так и найдут мое тело в какой-нибудь траншее.

0: bondage.
1: Она Парень тоже.
0: Fucking cunt.
1: Развелись козлы, как мухоморы.
0: This thing
1: ain't с раннего утра портит
0: ass
1: до самого отбоя. Бестелесный весь
2: в семен.
0: Fucking slave.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: просто нет. Здесь просто нет.
1: Master.
2: Boy next door.
1: Come here.
0: Полупьяный
1: ковбой. Master.

0: Anal.
1: Черный.
0: Latex glove.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: A swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока в них...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынут...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...

0: черный
1: Latex glove.
0: Зацепится за
1: fucking cock.
0: Мы очнемся в
1: dark fantasies.
0: Boy. Мне с тобой повезло.
1: You know I don't do anal.
0: Пусть аж побед
1: bad cock.
0: Мы с тобой наедине.
1: Coming.
0: Твое лицо никто
2: Harrington.
0: Не найдет.

0: Ехать за тот тут.
1: Bondage.
0: Кто?
2: Harrington.
0: Не найду.
3: По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
2: Harrington.
0: Не найду.
3: Хотя по сути это лишь.
1: Gay website.
0: Не найду.
3: И никто.
0: Harrington.
3: В нем не найду.
1: Anal.
3: Черный.
1: Latex glove.
3: В нем ты.

0: Dungeon.
1: Ты знаешь, как ты тихо удобряешь дерны. Никто
2: Harrington.
1: Не найдет, никто
2: Harrington.
1: Не найдет в этом
0: Dungeon.
1: Ты знаешь, как ты

0: Radio.
1: Gay website.
2: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дек, потому что оба. Я не пожал им дек, потому что фингер в попе. Я не начну фестинг, с тобой болит. Это твои гандоны. Чувствует мой дек, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-пар, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в бан едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дек, он начинает
1: swallow cum после фингер.
0: На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
1: гей-пар,
0: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
1: Бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в бан едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что мне им
2: семена
0: на обед.

0: Там.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah.
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.

0: dungeon.
1: Мое призвание быть.
0: О, мастер. Latex love. Testing.
2: Swallow semen.
3: Flesh.
1: Я больше не.
0: Do anal.
1: Не буду.
0: Penetration.
1: Со своим кудрявым парнем.
0: Буду. Rip the skin.
1: Над смешными.
0: Dungeon master.
1: Заявлюсь на.
0: Dungeon.
1: Подъебещими.

0: Прости за мое тело, набьют свои.
1: О, Данжен.
0: Горящий
1: Данжен.
0: Здесь вроде, но здесь
2: гей-вебсайт.
0: Здесь

0: Прости за мое дело, набил своим. Ну что же ты, царица?
1: Бой.
0: В надежде, как сберечь.
1: Man.
0: Стригом.
1: Gay party up here.
0: Дают понять, что здесь.
1: Master.
0: И мы. Комбат весьму. А ну,
1: swallow.
0: Салага. Открой.
1: My ass.
0: Ну что ты так дрожишь? Скорее.
1: Fifteen.
0: Вперед в атаку. Побойся.
2: Billy.

0: Растит за мое тело, добьют свои
1: Assmaster.
0: Приезжай и меня
1: Fisting ass.
0: Не живым, так хоть мертвым, но меня
1: Fisting ass.
2: Master.
0: Suck dick. Вы голодные.
3: Nice.
0: Растерзав мое тело.

0: The semen
1: boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Do anal.
0: The semen
2: man.
3: Fisting
2: ass.
3: Fisting
2: ass.
4: Красиво. У тебя вся будет
2: ass.
4: Будет ближе.
2: Latex glove.
4: Я хочу
2: как
4: в первый раз. И поэтому ярко-желтые.
2: Oui, oui. Master.
0: Семен.

0: это Сандвичфест. Сандвичфест 2018.
1: Anybody need to get the wrong door? The leather club's two blocks down.
2: Песня для...
3: Dungeon Masters.
2: Прорыв с собой.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is $300.
0: Ты что, охуел? Короче, ясно, я зубоёбами не пармезирую.

0: baño.
1: Gay website.
2: That's horny.
1: Boy next door.
3: Hey, rockstar, Roger.
4: Чёрный!
5: Дерзость! Тихо, лоу!

0: Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Тапака на пару.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, finger stick, oh,

0: Or mask the fingers. Dick.
1: Oh yeah.
2: Только чёрному.
0: Or mask the
1: suck some dick.
2: Только чёрному.
0: Or mask the fisting.
1: Deep.

0: Nice. Выглядит на 100, убери свайп. Жирный член у меня нет. Достаю, запускаю.
1: Don't stop.

0: заставки.
1: Сакшер!
2: И просто трачу тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу свой тебя, тебя, тебя.

0: Чел.
1: Мой так.
2: Валил
1: семен.
2: В небесах.
3: Really?
1: Man.
2: Страницы.
1: Website.
2: Казалось.
3: Shit.
1: The slave.
2: Приходил и.
1: Suck some dick. This half.
2: Превращалась в нелепый.
1: Dungeon.
3: Slave.
2: Прочь уходил.
3: Suction.
2: Сыпались.
1: Семен.
2: Бездарного.
3: Really?
2: Принялись иконы на стенах.
1: Bill.
2: Когда приходил.
3: Darkholm.
2: И он начинал.
1: And balls.
3: Fuck.
2: И через час становилось.
3: Better.
2: Спадали.
3: Balls.
2: Смягчались.
1: Leather.
2: Он больше.
1: The slave.
2: Не казался сирым. Отчетливее делался.
1: Like a finger.
2: Он шел на.
1: Party.
2: И
1: fuck it. Coming.

0: Может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так у
1: кого
0: обитал.
1: Smart stick finger.
0: И спасал от всех. Заслонял
1: Master.
0: С собою человечьего вечного.
1: Boy. Dark home. Smart.

0: interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Great. Согреться. Дул ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций
2: Attack.
1: Не смогла
2: Amazing.
1: Подняться.
0: Darko?
1: Сидел он Whoa. В постели, и его волосы
2: сели.
1: Он держал
0: Bombs.
1: И говорил,
2: Gay.
1: Ну что ж ты,
0: Mark.
1: Ну что же ты,
0: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
2: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

0: Семен.
1: Хочется когда-то
2: день. Как? И навсегда
1: стать.
2: Сам день.
1: Ребята разлетятся кто куда. А потом...
3: Don't do anal.
2: Suck dick.
4: Только...
3: Anal.
4: Fisting
2: fucking deep.
4: Только...

0: боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Mother. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой
0: с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Вакцины.

0: сироп, кабина, все будет красивен. Люблю Симен, люблю Симен. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки Симена. Не певцы, а он похож на Симена. Обещаю, не
1: кусь
0: я. На фоне играет. Вспоминает
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.

0: insisting, boy. Boy, boy. Нужен insisting, boy.
1: Да.
0: Нужен insisting, boy.
1: Нужен
0: insisting, boy. Insisting, boy.
1: Да.
0: Нужен insisting, boy.
1: Да.
0: Нужен insisting, boy.
1: Да.
0: Нужен insisting, boy.
1: Да. Да. Ой, ребята, ты был
2: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. Ой, ребята, ты был
2: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. Ой, ребята, ты был
2: артист.
1: Сейчас шортик и сланцы. На Ибице выебаны мексиканцы. SMS-13. Ой, ребята, ты был
2: артист.

0: дяду.
1: Данжен Блюи.
0: Дача дяду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: И все мои братки в
1: гей-парни.
0: Об этом в курсе.
1: Сидят. Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Лейтекс.
0: Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Лапа.

0: That's what I believe.
1: Ем мой спотный ви, сосуй спотный ви. Если нет,
2: Dungeon Billy,
1: значит нет.
2: Anal
1: Семен. Все мои братки
2: в гей-бой
1: об этом в курсе сидят.
2: Horny.

0: ночи бродил,
1: ногтей вообще
0: разлил он
1: семен
0: эликсир, и лишь проговорил:
2: stick your finger in my ass.

0: stick finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: на связь.
1: А теперь точно вряд валяются, будто спят.
2: Billy Harrington.

0: do anal.
1: Bag is so horny, so deep.
2: Myself,
0: no matter.
2: Для меня пенских family.
0: Latex love.
2: Хочу, как у...
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Мы же все... И мы все так хотим.
0: That
2: как у...

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад,
2: потому что пират.
0: Потому что пират.
3: Потому что пират.
4: Потому что пират.

0: Existing.
1: Хорош постоянством, ну и, конечно, пират. Систематическим.
2: Suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Existing.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: Spanking.
5: С ним не рад.
7: Потому что пират.
8: Потому что пират.
9: Потому что пират.
10: Потому что пират.

0: Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Кон...
2: Макшан.
0: Ау.
2: Макшан.
0: О, мрачный нрав.
2: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную

0: Америку открыл.
1: Performance.
0: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
2: Subject.
3: Fuck.
0: От трубки.
2: Semen.
3: Next door.
0: Раскуренность.
3: Boss.
0: Привычка.
2: Swallow. Call.
0: Пошла в масштабе.
3: Yeah,
0: предупреждает.
2: The semen.
3: Это.
2: Call.
0: Предупреждает. Предупреждает.
3: Dark hall.
2: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
2: Ah! Do
1: gay performance art.
3: Dark hall.
2: Anal sex.
3: Немало утекло с тех пор.
2: The semen
1: in my ass.
3: Нам слаще аромат роз.
2: The semen.
3: Перегар.
2: The semen.
1: Dark. Your finger.
0: Предупреждает.
2: The semen.
1: Come.
3: Предупреждает.
2: Dark home. Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
2: Do
1: gay performance art.
4: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
0: Извини меня за грустный...
1: Anal sex. Your finger.
0: С нынешнего дня
4: объявим.
1: In my ass.
2: The semen.
3: Это...
1: Come.
0: Предупреждает.
3: Dark hall.
2: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
1: Do gay performance art.
5: Я все вижу по...
3: Website.

Van. Может быть немного грустно. Секс. Все равно. Turns me on. Boy next door.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получив...
3: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен?
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стык мне опять.
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жизнь.
1: Данжен.

0: Radio. Gay website.
1: И пролетел, который я не заметил. На свои духи мне навстречу только
2: Сименов.
1: Мне светит, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы
2: Stick finger.
1: Подарим ему
2: D. Ain't no.

0: semen.
1: Yeah, my boy.
2: Swallow.
1: Модель, если на нем слово гей, шмотки флоу, а ты хочешь это сэр? Брокерик, его пиздярит, как бы сегодня заработал 300, я не мог не сделать
3: Spank, bless.
1: Еще я был ёбаным изгоем, а их сейчас они боготворят меня, как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
4: Уберите
1: моего, мне так неприятно, я обкуренный читаю, ничего не понятно. Я заскаймил маму, я думаю он был такой обёбанный, я видел так много, будто футбольный
4: мальчик.
1: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе? Я говорю, давай.
4: Программа
1: Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
4: дек.
1: Я
4: люблю
1: своим

0: близняшек моего малышит. Дайте ему семена шантажом. Он кинул мне интимный пикч. Был бы его бы впечатлили мои
1: пыль.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это семена, как будто бы лицо как драндулет. Мать тетя ушла от моего. Ведь он
2: Glass.
1: Yes, I'm a
3: Да какой это?
1: Shit. Boy next door.
3: Так. Не твое, да?
1: Не это.

0: flash of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Нервон.
3: Спасибо за
1: Ass.

0: пробрался в твой ass. Весна виновата, рассвет и четыре часа. И мы на рассвете.
1: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
2: мягко.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
3: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: любовь.
0: Спасибо за
1: дверь,
0: которую мог открыть любой кто-то.
1: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: попрощаться. Suck some dick.

0: Gay sex.
1: Небесная.
2: Ass.
1: Жажда.
0: Dark fantasies.
3: Мои все короче.
0: Ass.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
1: Not the
0: fucking D.
3: Эти.
0: Dark latex bondage.

0: año.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот, ах, спаси,
3: Macab.
2: Неплохо, очень
1: stick finger in ass,
2: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
1: Hot красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Май бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: on my dick.
1: Suck some cock.
0: At the double K
1: sex.
0: Boys.
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Приглашал ее на
1: party.
3: Но она зачем табличку написала?
1: Oh, fucking calmly. My finger. Stick, stick. Bad cock.
0: Но он всем напихал колика.
1: Anal.
3: Хотел интриг. Не хотел.
1: Suck dick.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
4: Не торопись, погоди, этот мэр.
1: Swallow.
4: So.
3: Ничего спонтанного. Я и ты.
1: Coming. Fucking balls.
0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: K. Sex. Boys.
0: Пошла на.
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на.
1: Party.
3: Но она зачем табличку написала.
1: Fucking coming.
0: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны
1: лишь
3: Dungeon. Мои интересны мои.
0: Мы не Морти, но мы две легенды. Стоп, был модным, я добавил
1: Semen.
0: Так много в время.
1: Artist.
0: Будто мне досталось.
1: Lube it up.
3: Ограничиво спонтанно. Я и ты.
1: Coming. Fucking balls.
0: Дико.
1: Fisting. Dick.
0: Это double
1: D. Hands.
0: Boys.
1: Celebrate. Nothing.
0: Приглашал ее.
1: Blue man.
3: Но она зачем табличку написала?
1: Suction. Dungeon Master, come.

0: fantasy master.
1: Для нас не
2: coming.
1: Можешь продолжить
2: this thing.
1: Ass.
2: Легче не swallow.
1: Никому. Так что
2: coming.
1: Ко мне пока я ловлю.
2: Да ладно, swallow.

0: там fucking slaves.
1: Я вновь закрыл
2: anal,
1: не закрылся
2: master.
1: Так что
2: coming,
1: или ты больше не важно мне. Видишь, мокрый
2: ass так fucking deep.
1: И этот
2: dick
1: не сможет
2: coming fisting anal.
1: Я падаю без
2: come.
1: И мне не нужен
2: dick.
1: Мне не нужен
2: master.
1: Клёпали мокрые
2: bondage
1: положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
2: anal.
1: Так что можешь
2: coming
1: иначе, ну,
2: swallow
1: не надо слов.
2: Boy next door
1: нас нет
2: dick
1: я леп...
2: come.

пацанский мой. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, все мои делают.

0: больше мест. Помню, кто тут есть, так кто гнида и скидец. Буду
1: слышать,
0: это честь. Выстрелы на
1: пейно. 6 hot loads.

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Бывало застревали, как сны, что знал ты о дне, куда хотел однажды, как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
3: семен.
2: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно